0: Мэри Джей Блайдж, Just Fine на Radio Stone. Что же, такая легкая композиция. Хорошо, когда все хорошо. А еще лучше, когда все просто изумительно. У нас в эфире тоже все прекрасно, благодаря музыке, которую мы продолжим слушать. В рубрике «Весеннее настроение» Нэт Кинг Кол будет. Песня называется «Весна здесь», «Spring is here», а чуть позже Билли Айлиш прозвучит «Everything I wanted».
1: «Весеннее настроение» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на Радио 100.
1: Это новости региона. В студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. В Челябинской области объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности. 21 и 22 мая она ожидается в большинстве районов, а с 23 по 25 мая уже повсеместно установлен 4 класс горимости леса. На северо-востоке региона местами прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Одновременно синоптики предупреждают и о ночных заморозках. 22 мая температура воздуха в отдельных районах области может опуститься до минус 4 градусов. Суд огласил приговор водителю перевернувшегося автобуса с детьми. ДТП, напомню, произошло в конце ноября прошлого года на трассе Южноуральск-Магнитогорск. Водитель автобуса при перевозке детской футбольной команды превысил скорость на обледенелом участке дороги. Транспорт перевернулся. В салоне находилось 35 пассажиров. Мама ребенка-футболиста получила травмы головы и таза. Суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы. В Сосновском округе в воскресенье пройдет гастрономический фестиваль и конкурс «Сырный метеорит». Мероприятие в поселке Красное Поле посетят сыровары Челябинской и Свердловской областей, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. На фудкорте соберутся лучшие кулинары, они предложат гостям уникальные сырные блюда в самых неожиданных сочетаниях. На Фермерской улице можно будет купить сыры и другие натуральные продукты от местных производителей.

0: Челябинске в пятницу ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, днем в городе плюс 23-25 градусов, выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК Ихе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Челябинск. Срочная новость.
4: Билеты в парк через галерею всего 250 рублей. Скидка действительно до 22 мая включительно. Приходи сам и расскажи друзьям. Кирова, 167. Подробности акции у администратора. 6+.
5: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
6: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
7: Акция «Удачная весна» от «Новотек Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
8: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
9: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
10: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Задача служащих муниципалитетов – развивать веренные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно! Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер сообщил о работе обновленной поликлиники номер 1 в Магнитогорске. В медучреждении проведен капитальный ремонт без остановки работы. Помощь пациентам оказывалась непрерывно. Сегодня здесь ежедневно принимают более 900 человек, работают около сотни специалистов, отметил глава региона в своем канале в МАКС. В здании обновили инженерные системы, кабинеты, а также регистратуру и входную группу. Более 5000 школьников и студентов посетили промышленные предприятия в рамках акции «Неделя без турникетов». В проекте приняли участие 17 компаний, включая автозавод «Урал», ЧМК и «Златмаш». Для участников организовали экскурсии по цехам, встречи с инженерами и мастер-классы. Акция направлена на профориентацию и знакомство молодежи с промышленным потенциалом Южного Урала. Археологи нашли в центре Челябинска чернильный флакон в виде лаптя. Необычный артефакт обнаружен во время обследования территории на участке улицы Пушкина. Флакон причудливой формы изготовлен на московской фабрике Поликарпа Ефимовича Луковникова конца 19 века. Фабрика располагалась в Замоскворечье и выпускала продукцию с фирменным клеймом PEL. Только в 1893 году на предприятии изготовили более 1 000 000 бутылочек с чернилами. Помимо стандартной продукции, фабрика выпускала декоративные флаконы в виде головы японки и других фигур. В Челябинске в пятницу ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 2-7 метров в секунду. Днем в городе плюс 23-25 градусов выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100FM. 100FM. 100% комфорта. Радіо 100. Радіо 100. Комфорта.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: That's why she keeps her mascara on.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

Va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.